0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. От тяжелых бригад до истребителей F-35. На какое вооружение делает ставку новый генштаб Чехии? Опасная мягкая сила Кремля. Зачем Путин отправил в Чехию нового посла и кто ей противостоит?
2: Цель акции была поприветствовать нового посла и рассказать ей о том, какие ценности мы разделяем. Нет путинской пропаганды, что Российский дом науки и культуры – это шпионское гнездо путинского государства, что Россия – это террористическое государство. Кремле убийцы, и те, кто работают на Кремль, являются убийцами тоже.
0: Почему чехи умеют изобретать, но не умеют продавать? Главная боль нашего бизнеса. И Чехия плавится от зноя. Как спасти города от экстремальной жары? Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. 1 июля 2026 года пост начальника Генерального штаба армии Чешской Республики официально занял генерал-лейтенант Мирослав Главач. Его военная карьера, начавшаяся еще в 1980-х годах, охватывает широкий спектр командных и штабных должностей, преимущественно в артиллерии и сухопутных войсках, а последние 3 года он служил первым заместителем своего предшественника Карла Рехки. Вступая в должность, Главач обозначил ключевые векторы своей работы: завершение формирования тяжелой механизированной бригады и коренная модернизация системы противовоздушной обороны страны. О том, как именно смена военного руководства и новые геополитические вызовы повлияют на оборонную стратегию страны, в эфире чешского радио оценил известный военно-политический эксперт, бывший начальник Генерального штаба Чехии и профессор университета ЦЕРВА Ири Шедивый. Необходимо понимать, что перед вооруженными силами Чешской Республики стоит долгосрочная задача продолжить модернизацию, которая в прошлые годы замедлялась из-за нехватки финансирования. И, конечно, одновременно это связано с тем, как меняется ситуация в сфере безопасности. Как правило, говорят об Украине и российской угрозе, но также, разумеется, и о том, что Соединенные Штаты именно из-за изменения обстановки в сфере безопасности часть своего внимания переносит за пределы Европы.
3: Наши часть своей позорности мимо Европы.
0: Говорит Ири Шидивый.
3: На другую сторону, правда, эти изменения подминки будут вызывать.
0: В принципе, это логичное назначение, сохраняющее преемственность в руководстве. Но есть и другая сторона медали. Изменившиеся внешние условия в любом случае потребуют новых подходов. Период службы каждого военачальника уникален и отмечен своей спецификой. Генералу Главачу придется работать в условиях, когда требования к самостоятельности европейских армий резко возрастут именно из-за снижения оборонной роли США на континенте. Среди главных приоритетов нового начальника генштаба названо развитие ПВО и завершение формирования тяжелой бригады. Насколько этим планам отвечает развитие артиллерии? Развитие артиллерии полностью отвечает современным требованиям. Наша общая проблема заключается в том, что под влиянием ярких видеокадров из зон боевых действий мы часто впадаем в иллюзии. Нам кажется, будто характер войны изменился полностью. Но на практике артиллерия по-прежнему остается одним из самых фундаментальных и мощных средств огневого поражения. К слову, генерал Главач по своему первому военному профилю артиллерист, так что эта сфера ему глубоко понятна и близка. Современная армия не может позволить себе недооценивать или урезать какой-либо отдельный род войск. Технологии развиваются циклично. Сначала один сегмент резко вырывается вперед, а затем остальные подтягиваются к его уровню. Однобокое увлечение чем-то одним в ущерб остальному неизбежно обернется тяжелыми последствиями в будущем. Безусловно, сейчас мы наблюдаем мощный феномен беспилотных систем, которые частично берут на себя функции артиллерии, однако они не заменяют ее. Что на практике означает создание многоуровневой интегрированной системы противовоздушной и противодронной обороны, которая объявлена одним из главных приоритетов армии?
3: Это не та система противовоздушной обороны, которая захранивает...
0: Прежде всего, это означает, что противовоздушная оборона, включающая в себя множество различных элементов, должна строиться как единый монолитный комплекс, где все компоненты работают в связке. Нельзя допускать ситуации, когда отдельные технологии или эшелоны обороны действуют изолированно друг от друга. Эта система должна быть непрерывной, начиная от самых низших рубежей, то есть противодронных средств, перехватывающих цели на высоте около 300 метров, и заканчивая максимальными дистанциями, на которые способны работать наши вооружения. Например, сегодня основу этого контура составляют закупаемые нами зенитно-ракетные комплексы «Спайдер». Однако в чешской армии есть амбиции по приобретению ракетных систем еще большей дальности. И главное, вся эта архитектура должна быть тесно интегрирована с военно-воздушными силами. В эту экосистему ПВО теперь будут внедряться и новые истребители 5-го поколения F-35, которые сами по себе являются мощнейшим элементом противовоздушной обороны и воздушного контроля. Взаимосвязь всех этих платформ и станет главным вызовом на ближайшие годы. Освоение самолетов F-35 и новых ракетных комплексов потребует от наших военнослужащих колоссальных усилий, гибкости мышления и оперативной изобретательности. Считает Ирий Шидивый, военно-политический эксперт, в прошлом также начальник генерального штаба. Число 12 финалистов премии Европейского патентного агентства впервые пробилась команда из Чехии. Страну представлял изобретатель Ян Чмелик со своей командой и их уникальной технологией «Наноспайдер», предназначенной для промышленного производства нановолокон. Премией Европейское патентное агентство оценивает передовые инновации, способствующие технологическому прогрессу. Исторические первая попытка участия чешских инноваторов в упомянутом конкурсе, однако, престижного диплома не принесла. Чего не хватило чешской технологии «Наноспайдер» для успеха? Слово Любошу Кречи, шеф-редактору информационного портала «ЧекКранч». Это целый комплекс различных факторов и характеристик. Во-первых, продукт, который компания разрабатывает и продает, должен быть не просто уникальным. Он должен быть полезным и выполнять функцию, на которую действительно есть спрос на рынке. Во-вторых, и это одна из главных слабостей чешских компаний, продукт должен быть коммерчески и маркетингово успешным. О чешском бизнесе и стартапах всегда говорят одно и тоже. Мы умеем отлично разрабатывать, придумывать и конструировать, но нам не хватает того, что прекрасно получается, например, у американцев – умение себя продать. Нужно уметь создать вокруг продукта красивую историю, быть гибким, порой даже агрессивным и настойчивым. Нужно гореть своим продуктом и искренне стремиться к успеху в огромных масштабах, на глобальном уровне. Именно эти вещи в итоге оказываются самыми важными. Эксперты также обращают внимание на то, что отечественным стартапам не удается привлекать достаточно капитала на более поздних стадиях развития. Проблема связана скорее с маркетингом или дело в ограниченном выборе инвесторов. Проблема скорее в ограниченном выборе инвесторов, хотя, конечно, это в определенной степени сообщающиеся сосуды. В целом, это беда всей Европы. Если посмотреть на приток денег от так называемых венчурных инвесторов, которые вкладываются в стартапы, и сравнить Европу с Америкой или, к примеру, сделать перерасчет на душу населения с Израилем, то наши показатели окажутся гораздо скромнее. Америка в данном плане намного динамичнее и агрессивнее. Там сконцентрирован огромный капитал, поскольку отлично функционируют финансовые рынки и фондовые биржи. Стартапам там гораздо проще выйти на биржу, чтобы инвесторы могли зафиксировать прибыль и выйти из проекта. Да и сама среда там изначально больше ориентирована на бизнес, ведь это единый огромный рынок. Европа же, очевидно, до сих пор и близко не настолько едина, как США. Плюс играет роль сама традиция этого стартап-динамики. Быстро что-то запустить, а если дело не пошло, закрыть и тут же начать новый проект. Это не самые осязаемые элементы, но они играют колоссальную роль в динамике бизнеса. И в этом отношении Америка и Израиль ушли гораздо дальше, чем Европа. Анализирует ситуацию главный редактор информационного портала TechCrunch. Помочь расшевелить сегмент стартапов в Чехии, по мнению Любуша Креча, способен новый разрабатываемый закон. Это определенно шаг в правильном направлении. Речь идет о давно назревших изменениях. Во-первых, нужно упростить выдачу опционов для персонала. Молодые компании просят об этом давно. Это позволит вместо огромной зарплаты на стартапе предлагать сотрудникам небольшую долю в бизнесе. При продаже компании человек получит свою часть прибыли, а стартап сможет на равных конкурировать за кадры с крупными фирмами. Во-вторых, активно обсуждается 28-й режим – единый упрощенный формат регистрации компании в ЕС. Это два самых ожидаемых шага на рынке. Конечно, важны и другие меры – налоговые вычеты, поддержка исследований и разработок. Но именно реформа опционов и упрощенная регистрация внутри ЕС помогли бы сильнее всего.
4: Это určitě два кроки, которые бы помогли оправду hodně.
0: В рамках Европы, согласно рейтингу, Чехия занимает 15-е место. Есть ли у нее шансы укрепить свои позиции хотя бы в рамках 27 стран Евросоюза и догнать, к примеру, Эстонию, Литву или Германию? Или же ее тормозит ограниченность местного рынка?
5: В Эстонии живет примерно столько же людей, сколько в одной только Праге, так что дело тут точно не в размере рынка.
0: И это как раз подтверждает мою мысль. Мы крепкие середнячки, но у нас определенно есть потенциал расти дальше. У нас появляется много качественных компаний и людей с отличными идеями, особенно в Праге, Брно и вокруг крупных вузов. Но многих отпугивают неприятные бюрократические преграды на пути, либо они бросают дело после первой же неудачи. Так что все часто упирается именно в менталитет. Если мы его изменим, то точно сможем подняться выше, стать намного агрессивнее и динамичнее. Я уверен, что здесь далеко не все потеряно. Уверен главный редактор информационного портала TechCrunch Любош Креч. Анечка, отправляйся домой. С таким лозунгом пикетчики Пражского российского антивоенного комитета собрались в четверг в чешской столице у штаб-квартиры дип-представительства Российской Федерации. Призыв адресован новому российскому послу Анне Пономаревой, недавно передавшей главе Чехии свои верительные грамоты. В пикете приняли участие русские, чехи, украинцы и белорусы. То есть те, кто, как подчеркнуто в главном постулате антивоенного комитета, безусловно осуждает путинскую агрессию против Украины. Выступавшие во время непродолжительной демонстрации участники преднамеренно говорили исключительно на чешском языке, чтобы любому прохожему было ясно, что происходит у стен российского посольства.
6: В разе сов в Кремле. Где ж працуете с ними, так все таки в разе. Просим вас...
0: В Кремле сидят убийцы. Если вы работаете вместе с ними, то вы тоже убийцы. Убирайтесь из Чешской Республики. Озвучил главное требование к новому российскому послу представитель Пражского российского антивоенного комитета, художник, активист и организатор фестиваля «Культурас» Антон Литвин.
7: Название придумал Ваня Преображенский, за что я ему очень благодарен, потому что, мне кажется, название, что называется, не в бровь, а в глаз.
8: И название, и сама, собственно, акция направлена на конкретного человека, посла, нового посла Российской Федерации в Чехии, Анну Пономареву. Все знают, что в 68 году был чешский слоган «Беж дому Ивана», и мы его переиграли на женский род, да, конкретно к новому послу. Опасность нового посла заключается в том, что она прекрасно, в отличие от предыдущих, она прекрасно знает чешский язык, чешскую историю, чешскую культуру, и в тот смутный период, который сейчас проживает Чехия в связи с, как говорят в чешских сетях, коричневой коалицией, новым правительством, это все довольно чревато серьезным расколом общества и, более того, работой путинской пропаганды на тех, кто голосовал за
2: оно за мотористов и за партию прямой демократии. Это абсолютно их аудитория, и Путин прекрасно понимает, ну, конечно, не лично он, его политтехнологи, прекрасно понимает, что сейчас отличный момент для того, чтобы вновь вернуть российские интересы в Чехию и начать возвращать российское влияние в политику и в бизнес. Что касается цели акции, то цель акции была поприветствовать нового посла и рассказать ей о том, какие ценности мы разделяем, почему мы уехали из России и на чьей стороне мы стоим. Поэтому были подготовлены плакаты «Нет путинской пропаганде», что Российский дом науки и культуры – это шпионское гнездо путинского государства, что Россия – это террористическое государство, что мы стоим на стороне Украины, слава Украине, что в Кремле убийцы, и те, кто работают на Кремль, фактически являются убийцами тоже.
0: Подчеркивает Антон Литвин. Политолог Иван Преображенский напоминает, что нынешний российский посол работал в Чехии в тот же период, когда здесь в качестве сотрудника Росатома находился Вадим Титов, глава специально созданного Владимиром Путиным управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству, отвечающие за российскую мягкую силу.
9: Они вместе организовывали здесь уже тогда акции. Они вывозили русскоязычных и чешских детей, граждан Чехии, в разнообразные, я бы так назвал, образовательные мероприятия. И как они их там образовывали, мы можем себе представить уже тогда. Сейчас, скорее всего, это будет в гораздо больших масштабах. И совершенно очевидно, что Кремль отправил ее сюда. Она много лет хотела этого и не была назначена на этот пост. А теперь назначена, потому что Кремль надеется на то, что политические изменения в Чешской Республике, которые происходили в последние годы, дают ему надежду на то, что он сможет всерьез влиять на политику Чехии, в том числе политику Чехии в отношении Украины, а в том числе политику Чехии в отношении Европейского Союза. К счастью, пока эти надежды не выглядят обоснованными, и после политических изменений, после смены правительства, правительство Чехии, по крайней мере, Министерство иностранных дел по вопросу Украины и России занимает абсолютно адекватную, как кажется, по крайней мере, позицию. И, соответственно, очень надеемся на то, что Чехия и дальше не будет воспринимать якобы дружественные действия со стороны нового российского посла как в реальности дружественные, а будет понимать, что этот человек прислан сюда для того, чтобы так же, как во многих странах это происходило, расколоть чешское общество, стравить между собой разные политические, возрастные и так далее группы. И в хаосе и страхе, которые очень хорошо умеет создавать путинская Россия, пытаться ими манипулировать.
0: Говорит политолог Иван Преображенский. Как такого рода попыткам манипулирования может противодействовать Пражский российский антивоенный комитет?
9: У нас, к сожалению, достаточно немного средств. Это публичные акции, это просветительская деятельность, это, если к нам будут обращаться, это консультирование чешских общественных политических деятелей о том, как может выглядеть подобное влияние, как оно, собственно, выглядело на последних выборах, когда Россия достаточно откровенно поддерживала уже отдельные политические силы внутри Чехии. И к чему главное это может привести, потому что последствия такого влияния очень хорошо видны по войне в Украине, по ситуации в Армении сейчас, на самом деле по ситуации в соседней Словакии. Надеюсь, что Чехия понимает этого, боится этого, этого не хочет и будет прислушиваться в том числе и к нашим советам. Советовать — это все, что мы можем. Мы не можем указывать Чехии, мы тоже здесь, в общем, гости. Ну, естественно, коммуницируем и с чешскими медиа, и с чешскими организациями. Вопрос в том, что после начала полномасштабной агрессии активность, надо честно сказать, россиян серьезно снизилась. Если в начале войны возмущение российской полномасштабной агрессии было настолько сильно, что выходили тысячи, то сейчас выходят десятки людей, а большинство просто старается любым способом дистанцироваться от российской политики и от России. Но получить чешское гражданство они уже не могут в связи с изменениями в законодательстве, которое провело предыдущее правительство. Но я думаю, что большинство россиян россиян по-прежнему, которые находятся в Чехии, не поддерживают российскую политику. И если бы они увидели, что у них действительно есть окно возможностей каким-то образом призвать чехов и получить ответную реакцию, то массовые акции были бы гораздо более массовыми. Они выгорели и устали, они не верят в то, что они могут на что-то сейчас повлиять. Прямо скажем, ну, сейчас кроме общественных организаций, в настоящий, по крайней момент, в Чехии нет никого, кто бы готов был коммуницировать с российскими оппозиционерами, даже с учетом того, что Чехия оказывает, конечно, по-прежнему очень большую поддержку.
5: Обращает внимание политолог Иван Преображенский. Ученые Чешского технического университета в Праге разрабатывают новые способы применения технической конопли в строительной сфере. В лабораторных условиях они тестируют различные плиты, блоки и изоляционные материалы, которые в будущем смогут дополнить привычный ассортимент стройматериалов. Итогом работы должен стать демонстрационный дом, на котором ученые

0: Технического строительства изучают, как превратить эти отходы в полноценные строительные элементы. Барбара Волосата демонстрирует один из таких образцов.
1: Тварница, которая власне уделана.
0: Вот, например, это строительный блок. Он похож на бетон, то есть конопляный бетон. Это одревесневшие части стеблей, смешанные со связующим веществом, которые можно использовать как строительный материал, как конструктивный элемент. Но из стебля можно делать также и теплоизоляцию, которая уже является прочно закрепившимся товаром на рынке.
1: Заведенные первки, которые на торгу купите.
0: Созданная из конопли теплоизоляция по своим свойствам не уступает классической минеральной вате из базальтового волокна. При этом само растение обладает огромным экологическим потенциалом. По словам исследователей, это возобновляемый локальный ресурс, который, в отличие от того же рапса, не истощает, а улучшает почву. К тому же, необходимая для производства биомассы растет гораздо быстрее, чем древесина. Хотя прессованных плит из конопли на рынке пока нет, ученые активно работают над этой задачей. Это варианты, на которых мы будем сосредотачиваться. Мы постараемся определить их пользу и технические свойства, чтобы затем помочь им закрепиться среди других стандартных продуктов на рынке. Подчеркивает Волосата. Конечная цель проекта – выйти за пределы лаборатории и построить полноценный демонстрационный дом, чтобы проверить материалы в реальных условиях. Якуб Дивиш из лаборатории устойчивого строительства поясняет, что речь идет не о поиске принципиально нового сырья, а об интеграции уже известных решений в практику. Результатом станет то, что все наружные стены, крыша и пол будут сделаны из технической конопли. Степень дилитализации и количество использованных конопляных материалов – это, конечно, вопрос исследований. Перед нами стоит еще несколько вызовов, с которыми предстоит справиться. Мы твердо верим, что нам это удастся. Цель – показать, что из конопли можно строить стандартным способом. В этом здании авторы проекта намерены детально протестировать, как новые экоматериалы справляются с нагрузками и удерживают тепло. В Чехии побит абсолютный температурный рекорд. 28 июня 2026 года в городке Доксаны в области Литоměřic столбики термометров поднялись до отметки 41,9 градуса Цельсия. Экстремальная жара вновь спровоцировала бурные дискуссии о том, как изменить городскую среду, чтобы сделать знойные дни хоть сколько-нибудь выносимыми. О том, какие меры действительно работают, рассказывает эксперт фонда партнерства по климатической адаптации городов Магдалена Мацикова. Наибольший эффект приносят решения, которые на первый взгляд кажутся удивительно простыми. Эффективнее всего окружающую среду охлаждает вода в сочетании с живой природой. Именно поэтому эксперты все чаще говорят о так называемой сине-зеленой инфраструктуре, единой системе городского озеленения, которая должна пронизывать наши жилые массивы. И слово «должна» здесь ключевое. В условиях меняющегося климата потребность в ней будет только расти. Физика процесса проста. Вода великолепно поглощает тепло и при испарении переносит его в верхние слои атмосферы. Деревья и кустарники активно помогают этому процессу, усиливая испарение, а вдобавок создают спасительную тень. В итоге мы имеем дело с мерами, которые просты лишь в теории, но требуют колоссальных усилий при реализации в масштабах современного города. Комментирует Магдалена Мацикова. Уличные деревья, фонтаны и распылители тумана не меняют климат всей планеты, но спасают горожан от зноя здесь и сейчас. Они создают островки прохлады, где дышится намного легче. Однако для сильного охлаждения всего города нужны не отдельные деревья, а огромные парки. Реализация такого рода проектов, однако, сопряжена со множеством проблем, указывает эксперт фонда партнерства. Главное из них – это то, что мы привыкли строить города так, чтобы вода уходила из них как можно быстрее. Мы буквально сливаем ее в канализацию, чтобы защитить здания и дороги. У нас просто нет привычки задерживать влагу в городской черте. Да, современные технологии уже позволяют это делать. Мы знаем, как правильно высаживать деревья деревья в мегаполисах. Но перелом в сознании и подходах происходит крайне медленно. Согласитесь, вряд ли кто-то станет перекапывать улицу только ради того, чтобы внедрить там климатические инновации. Как правило, такие решения удается интегрировать лишь во время плановой реконструкции. В таком случае важен системный подход. Необходимо внедрять специальные защитные конструкции для подземной части растений. Это обязательно, чтобы корневая

система деревьев могла развиваться по соседству с плотным лабиринтом подземных коммуникаций, о существовании которых обычные прохожие даже порой не догадываются. А в какой степени растет интерес городов и муниципалитетов к подобным мерам? Ну, а вот тут у меня однозначного ответа нет. С одной стороны, интерес, безусловно, растет. Но специфика экстремальной жары в том, что это самая очевидная и в то же время самая невидимая угроза. В отличие от наводнений или торнадо, когда стихия наносит сокрушительный удар на глазах у всех, и люди сразу бросаются на помощь, зной подкрадывается незаметно. Из-за этой обманчивой незаметности наша реакция часто не соответствует реальному масштабу опасности. Да, я вижу, что большинство городов пытается как-то готовиться и внедрять сине-зеленые решения. Успешных примеров уже немало. Но, с другой стороны, у нас до сих пор отсутствуют полноценные планы кризисного реагирования на случай экстремально знойных периодов. Я знаю, что в этом направлении сейчас пытается двигаться Прага. Мы также сотрудничаем с властями города Гданин. Это один из самых уязвимых регионов, поскольку температура там растет быстрее всего в Чехии. Однако аналогов, например, классических противопаводковых планов на случай аномальной жары у нас до сих пор нет. Если говорить об оперативном управлении городом непосредственно во время пиковых температурных нагрузок, мы, к сожалению, подготовлены крайне слабо. Замечает Магдалина Мацикова. Свою главную задачу фонд партнерства видит в том, чтобы помогать городам переходить от разовых мер к комплексному стратегическому планированию. Чтобы доказать эффективность эко-решений на практике, проводится даже ежегодный конкурс. Этот проект решает сразу несколько важных задач. Собирает базу данных готовых климатических проектов от городской застройки до восстановления природы, предоставляет инструкции, ведь база содержит сметы, чертежи и отчеты для каждого желающего. Мотивирует, так как реальные чешские примеры доказывают, что изменения возможны и служат готовым руководством для инвесторов и мэрий. Если говорить о системном подходе к городскому озеленению, то здесь отличным примером может послужить город Увалы. Ранее я уже упоминала Прагу, но концептуально изменить подход к зеленым зонам удалось также в Брно и Улумоуце. Там набережные реконструировали и превратили в современные, приближающиеся к природным общественные пространства. При этом не отстают и совсем небольшие населенные пункты, например, Руприхтов в регионе города Вышков. Там потрясающе обустроили сквер на центральной площади. Его спроектировали так, чтобы дождевая вода стекалась туда, постепенно впитывалась в почву и естественным образом питала всю местную зелень. Обращает внимание эксперт по климатической адаптации городов Магдалина Мацикова. И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. От тяжелых бригад до истребителей F-35, на какое вооружение делает ставку новый генштаб Чехии? Опасная мягкая сила Кремля. Зачем Путин отправил в Чехию нового посла и кто ей противостоит?
2: Цель акции была поприветствовать нового посла и рассказать ей о том, какие ценности мы разделяем. Нет путинской пропаганды, что Российский дом науки и культуры – это шпионское гнездо путинского государства, что Россия – это террористическое государство. Кремле – убийцы, и те, кто работают на Кремль, являются убийцами тоже.
0: Почему чехи умеют изобретать, но не умеют продавать? Главная боль нашего бизнеса. И Чехия плавится от зноя. Как спасти города от экстремальной жары? Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. 1 июля 2026 года пост начальника Генерального штаба армии Чешской Республики официально занял генерал-лейтенант Мирослав Главач. Его военная карьера, начавшаяся еще в 1980-х годах, охватывает широкий спектр командных и штабных должностей, преимущественно в артиллерии и сухопутных войсках, а последние 3 года он служил первым заместителем своего предшественника Карла Рехки. Вступая в должность, Главач обозначил ключевые векторы своей работы: завершение формирования тяжелой механизированной бригады и коренная модернизация системы противовоздушной обороны страны. О том, как именно смена военного руководства и новые геополитические вызовы повлияют на оборонную стратегию страны, в эфире чешского радио оценил известный военно-политический эксперт, бывший начальник Генерального штаба Чехии и профессор университета ЦЕРВА Ири Шедивый. Необходимо понимать, что перед вооруженными силами Чешской Республики стоит долгосрочная задача – продолжить модернизацию, которая в прошлые годы замедлялась из-за нехватки финансирования. И, конечно, одновременно это связано с тем, как меняется ситуация в сфере безопасности. Как правило, говорят об Украине и российской угрозе, но также, разумеется, и о том, что Соединенные Штаты именно из-за изменения обстановки в сфере безопасности часть своего внимания переносит за пределы Европы.
3: Наши час своей позорности мимо Европы.
0: Говорит Ири Шидивый.
3: На другую сторону, правда, изменения подминки будут вызывать...
0: В принципе, это логичное назначение, сохраняющее преемственность в руководстве, но есть и другая сторона медали. Изменившиеся внешние условия в любом случае потребуют новых подходов. Период службы каждого военачальника уникален и отмечен своей спецификой. Генералу Главачу придется работать в условиях, когда требования к самостоятельности европейских армий резко возрастут именно из-за снижения оборонной роли США на континенте. Среди главных приоритетов нового начальника генштаба названо развитие ПВО и завершение формирования тяжелой бригады. Насколько этим планам отвечает развитие артиллерии? Развитие артиллерии полностью отвечает современным требованиям. Наша общая проблема заключается в том, что под влиянием ярких видеокадров из зон боевых действий мы часто впадаем в иллюзии. Нам кажется, будто характер войны изменился полностью. Но на практике артиллерия по-прежнему остается одним из самых фундаментальных и мощных средств огневого поражения. К слову, генерал Главач по своему первому военному профилю артиллерист, так что эта сфера ему глубоко понятна и близка. Современная армия не может позволить себе недооценивать или урезать какой-либо отдельный род войск. Технологии развиваются циклично. Сначала один сегмент резко вырывается вперед, а затем остальные подтягиваются к его уровню. Однобокое увлечение чем-то одним в ущерб остальному неизбежно обернется тяжелыми последствиями в будущем. Безусловно, сейчас мы наблюдаем мощный феномен беспилотных систем, которые частично берут на себя функции артиллерии, однако они не заменяют ее. Что на практике означает создание многоуровневой интегрированной системы противовоздушной и противодронной обороны, которая объявлена одним из главных приоритетов армии?
3: Это не та система противовоздушной обороны, которая захранит
0: Прежде всего, это означает, что противовоздушная оборона, включающая в себя множество различных элементов, должна строиться как единый монолитный комплекс, где все компоненты работают в связке. Нельзя допускать ситуации, когда отдельные технологии или эшелоны обороны действуют изолированно друг от друга. Эта система должна быть непрерывной, начиная от самых низших рубежей, то есть противодронных средств, перехватывающих цели на высоте около 300 метров, и заканчивая максимальными дистанциями, на которые способны работать наши вооружения. Например, сегодня основу этого контура составляют закупаемые нами зенитно-ракетные комплексы «Спайдер». Однако в чешской армии есть амбиции по приобретению ракетных систем еще большей дальности. И главное, вся эта архитектура должна быть тесно интегрирована с военно-воздушными силами. В эту экосистему ПВО теперь будут внедряться и новые истребители пятого поколения F-35, которые сами по себе являются мощнейшим элементом противовоздушной обороны и воздушного контроля. Взаимосвязь всех этих платформ и станет главным вызовом на ближайшие годы. Освоение самолетов F-35 и новых ракетных комплексов потребует от наших военнослужащих колоссальных усилий, гибкости мышления и оперативной изобретательности. Считает Ирий Шидивый, военно-политический эксперт, в прошлом также начальник генерального штаба. Число 12 финалистов премии Европейского патентного агентства впервые пробилась команда из Чехии. Страну представлял изобретатель Ян Чмелик со своей командой и их уникальной технологией «Наноспайдер», предназначенной для промышленного производства нановолокон. Премией Европейское патентное агентство оценивает передовые инновации, способствующие технологическому прогрессу. Исторически первая попытка участия чешских инноваторов в упомянутом конкурсе, однако, престижного диплома не принесла. Чего не хватило чешской технологии «Наноспайдер» для успеха? Слово Любушу Кречи, шеф-редактору информационного портала «Чеккранч». Это целый комплекс различных факторов и характеристик. Во-первых, продукт, который компания разрабатывает и продает, должен быть не просто уникальным. Он должен быть полезным и выполнять функцию, на которую действительно есть спрос на рынке. Во-вторых, и это одна из главных слабостей чешских компаний, продукт должен быть коммерчески и маркетингово успешным. О чешском бизнесе и стартапах всегда говорят одно и тоже. Мы умеем отлично разрабатывать, придумывать и конструировать, но нам не хватает того, что прекрасно получается, например, у американцев – умение себя продать. Нужно уметь создать вокруг продукта красивую историю, быть гибким, порой даже агрессивным и настойчивым. Нужно гореть своим продуктом и искренне стремиться к успеху в огромных масштабах, на глобальном уровне. Именно эти вещи в итоге оказываются самыми важными. Эксперты также обращают внимание на то, что отечественным стартапам не удается привлекать достаточно капитала на более поздних стадиях развития. Проблема связана скорее с маркетингом или дело в ограниченном выборе инвесторов. Проблема скорее в ограниченном выборе инвесторов, хотя, конечно, это в определенной степени сообщающиеся сосуды. В целом, это беда всей Европы. Если посмотреть на приток денег от так называемых венчурных инвесторов, которые вкладываются в стартапы, и сравнить Европу с Америкой, или, к примеру, сделать перерасчет на душу населения с Израилем, то наши показатели окажутся гораздо скромнее. Америка в данном плане намного динамичнее и агрессивнее. Там сконцентрирован огромный капитал, поскольку отлично функционируют финансовые рынки и фондовые биржи. Стартапам там гораздо проще выйти на биржу, чтобы инвесторы могли зафиксировать прибыль и выйти из проекта. Да и сама среда там изначально больше ориентирована на бизнес, ведь это единый огромный рынок. Европа же, очевидно, до сих пор и близко не настолько едина, как США. Плюс играет роль сама традиция этой стартап-динамики. Быстро что-то запустить, а если дело не пошло, закрыть и тут же начать новый проект. Это не самые осязаемые элементы, но они играют колоссальную роль в динамике бизнеса. И в этом отношении Америка и Израиль ушли гораздо дальше, чем Европа. Анализирует ситуацию главный редактор информационного портала TechCrunch. Помочь расшевелить сегмент стартапов в Чехии, по мнению Любуша Креча, способен новый разрабатываемый закон. Это определенно шаг в правильном направлении. Речь идет о давно назревших изменениях. Во-первых, нужно упростить выдачу опционов для персонала. Молодые компании просят об этом давно. Это позволит вместо огромной зарплаты на стартапе предлагать сотрудникам небольшую долю в бизнесе. При продаже компании человек получит свою часть прибыли, а стартап сможет на равных конкурировать за кадры с крупными фирмами. Во-вторых, активно обсуждается 28-й режим – единый упрощенный формат регистрации компании в ЕС. Это два самых ожидаемых шага на рынке. Конечно, важны и другие меры – налоговые вычеты, поддержка исследований и разработок. Но именно реформа опционов и упрощенная регистрация внутри ЕС помогли бы сильнее всего.
3: Это два кроки, которые бы помогли оправду годне.
0: В рамках Европы, согласно рейтингу, Чехия занимает 15-е место. Есть ли у нее шансы укрепить свои позиции хотя бы в рамках 27 стран Евросоюза и догнать, к примеру, Эстонию, Литву или Германию? Или же ее тормозит ограниченность местного рынка?
3: Эстонское велике зруба аси на почет обывателя, как Прага, также...
0: В Эстонии живет примерно столько же людей, сколько в одной только Праге, так что дело тут точно не в размере рынка. И это как раз подтверждает мою мысль. Мы крепкие середнячки, но у нас определенно есть потенциал расти дальше. У нас появляется много качественных компаний и людей с отличными идеями, особенно в Праге, Брно и вокруг крупных вузов. Но многих отпугивают неприятные бюрократические преграды на пути, либо они бросают дело после первой же неудачи. Так что все часто упирается именно в менталитет. Если мы его изменим, то точно сможем подняться выше, стать намного агрессивнее и динамичнее. Я уверен, что здесь далеко не все потеряно. Уверен главный редактор информационного портала CzechCrunch Любош Креч. Анечка, отправляйся домой. С таким лозунгом пикетчики Пражского российского антивоенного комитета собрались в четверг в чешской столице у штаб-квартиры дип-представительства Российской Федерации. Призыв адресован новому российскому послу Анне Пономаревой, недавно передавшей главе Чехии свои верительные грамоты. В пикете приняли участие русские, чехи, украинцы и белорусы. То есть те, кто, как подчеркнуто в главном постулате антивоенного комитета, безусловно осуждает путинскую агрессию против Украины. Выступавшие во время непродолжительной демонстрации участники преднамеренно говорили исключительно на чешском языке, чтобы любому прохожему было ясно, что происходит у стен российского посольства.
4: Фразы сов в Кремле. Где ж працуете с ними, так сте такие фразы. Просим вас,
0: В Кремле сидят убийцы. Если вы работаете вместе с ними, то вы тоже убийцы. Убирайтесь из Чешской Республики. Озвучил главное требование к новому российскому послу представитель Пражского российского антивоенного комитета, художник, активист и организатор фестиваля «Культурас» Антон Литвин.
5: Название придумал Ваня Преображенский, за что я ему очень благодарен, потому что, мне кажется, название, что называется, не в бровь, а в глаз.
6: И название, и сама, собственно, акция направлена на конкретного человека, посла, нового посла Российской Федерации в Чехии, Анну Пономареву. Все знают, что в 68 году был чешский слоган «Беж дому Ивана», и мы его переиграли на женский род, да, конкретно к новому послу. Опасность нового посла заключается в том, что она прекрасно, в отличие от предыдущих, она прекрасно знает чешский язык, чешскую историю, чешскую культуру. И в тот смутный период, который сейчас проживает Чехия в связи с, как говорят в чешских сетях, коричневой коалицией, новым правительством, это все довольно чревато серьезным расколом общества и, более того, работой путинской пропаганды на тех, кто голосовал за
2: оно за мотористов и за партию прямой демократии. Это абсолютно их аудитория, и Путин прекрасно понимает, ну, конечно, не лично он, его политтехнологи, прекрасно понимает, что сейчас отличный момент для того, чтобы вновь вернуть российские интересы в Чехию и начать возвращать российское влияние в политику и в бизнес. Что касается цели акции, то цель акции была поприветствовать нового посла и рассказать ей о том, какие ценности мы разделяем, почему мы уехали из России и на чьей стороне мы стоим. Поэтому были подготовлены плакаты «Нет путинской пропаганде», что Российский дом науки и культуры – это шпионское гнездо путинского государства, что Россия – это террористическое государство, что мы стоим на стороне Украины, слава Украине, что в Кремле убийцы, и те, кто работают на Кремль, фактически являются убийцами тоже.
0: Подчеркивает Антон Литвин. Политолог Иван Преображенский напоминает, что нынешний российский посол работал в Чехии в тот же период, когда здесь в качестве сотрудника Росатома находился Вадим Титов, глава специально созданного Владимиром Путиным Управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству, отвечающие за российскую мягкую силу.
7: Они вместе организовывали здесь уже тогда акции. Они вывозили русскоязычных и чешских детей, граждан Чехии, в разнообразные, я бы так назвал, образовательные мероприятия. И как они их там образовывали, мы можем себе представить уже тогда. Сейчас, скорее всего, это будет в гораздо больших масштабах. И совершенно очевидно, что Кремль отправил ее сюда. Она много лет хотела этого и не была назначена на этот пост. А теперь назначена, потому что Кремль надеется на то, что политические изменения в Чешской Республике, которые происходили в последние годы, дают ему надежду на то, что он сможет всерьез влиять на политику Чехии, в том числе политику Чехии в отношении Украины, а в том числе политику Чехии в отношении Европейского Союза. К счастью, пока эти надежды не выглядят обоснованными, и после политических изменений, после смены правительства, правительство Чехии, по крайней мере, Министерство иностранных дел по вопросу Украины и России занимает абсолютно адекватную, как кажется, по крайней мере, позицию. И, соответственно, очень надеемся на то, что Чехия и дальше не будет воспринимать якобы дружественные действия со стороны нового российского посла как в реальности дружественные, а будет понимать, что этот человек прислан сюда для того, чтобы так же, как во многих странах это происходило, расколоть чешское общество, стравить между собой разные политические, возрастные и так далее группы. И в хаосе и страхе, который очень хорошо умеет создавать путинская Россия, пытаться ими манипулировать.
0: Говорит политолог Иван Преображенский. Как такого рода попыткам манипулирования может противодействовать Пражский российский антивоенный комитет?
7: У нас, к сожалению, достаточно немного средств. Это публичные акции, это просветительская деятельность, это, если к нам будут обращаться, это консультирование чешских общественных политических деятелей о том, как может выглядеть подобное влияние, как оно, собственно, выглядело на последних выборах, когда Россия достаточно откровенно поддерживала уже отдельные политические силы внутри Чехии. И к чему главное? Это может привести, потому что последствия такого влияния очень хорошо видны по войне в Украине, по ситуации в Армении сейчас, на самом деле по ситуации в соседней Словакии. Надеюсь, что Чехия понимает этого, боится этого не хочет и будет прислушиваться в том числе и к нашим советам. Советовать — это все, что мы можем. Мы не можем указывать Чехии, мы тоже здесь, в общем, гости. Ну, естественно, коммуницируем и с чешскими медиа, и с чешскими организациями. Вопрос в том, что после начала полномасштабной агрессии активность, надо честно сказать, россиян серьезно снизилась. Если в начале войны возмущение российской полномасштабной агрессии было настолько сильно, что выходили тысячи, то сейчас выходят десятки людей, а большинство просто старается любым способом дистанцироваться от российской политики и от России. Но получить чешское гражданство они уже не могут в связи с изменениями в законодательстве, которое провело предыдущее правительство. Но я думаю, что большинство россиян стран по-прежнему, которые находятся в Чехии, не поддерживают российскую политику. И если бы они увидели, что у них действительно есть окно возможностей каким-то образом призвать чехов и получить ответную реакцию, то массовые акции были бы гораздо более массовыми. Они выгорели и устали, они не верят в то, что они могут на что-то сейчас повлиять. Прямо скажем, ну, сейчас, кроме общественных организаций, в настоящий, по крайней момент, в Чехии нет никого, кто бы готов был коммуницировать с российскими оппозиционерами, даже с учетом того, что Чехия оказывает, конечно, по-прежнему очень большую поддержку.
0: Обращает внимание политолог Иван Преображенский. Ученые Чешского технического университета в Праге разрабатывают новые способы применения технической конопли в строительной сфере. В лабораторных условиях они тестируют различные плиты, блоки и изоляционные материалы, которые в будущем смогут дополнить привычный ассортимент стройматериалов. Итогом работы должен стать демонстрационный дом, на котором ученые проверят их свойства на практике. В основе нового блока не бетон или песок, а полностью растительное сырье. Как объясняет сотрудник университетского центра энергоэффективных зданий Барбара Волосата. Одним из компонентов технической конопли является костра, одревесневшие части стеблей. В первую очередь у конопли перерабатывается стебель. Это самая востребованная часть растения. А костра же это более или менее отходы, с которыми коноплеводы порой не знают, что делать. Сейчас в лаборатории циклического строительства изучают, как превратить эти отходы в полноценные строительные элементы. Барбара Волосата демонстрирует один из таких образцов.
8: Тварница, которая власне уделана.
0: Вот, например, это строительный блок. Он похож на бетон, то есть конопляный бетон. Это одревесневшие части стеблей, смешанные со связующим веществом, которые можно использовать как строительный материал, как конструктивный элемент. Но из стебля можно делать также и теплоизоляцию, которая уже является прочно закрепившимся товаром на рынке.
8: Заведенные первки,
0: созданная из конопли теплоизоляция по своим свойствам не уступает классической минеральной вате из базальтового волокна. При этом само растение обладает огромным экологическим потенциалом. По словам исследователей, это возобновляемый локальный ресурс, который, в отличие от того же рапса, не истощает, а улучшает почву. К тому же, необходимая для производства биомассы растет гораздо быстрее, чем древесина. Хотя прессованных плит из конопли на рынке пока нет, ученые активно работают над этой задачей. Это варианты, на которых мы будем сосредотачиваться. Мы постараемся определить их пользу и технические свойства, чтобы затем помочь им закрепиться среди других стандартных продуктов на рынке. Подчеркивает Волосата. Конечная цель проекта – выйти за пределы лаборатории и построить полноценный демонстрационный дом, чтобы проверить материалы в реальных условиях. Якуб Дивиш из лаборатории устойчивого строительства – поясняет, что речь идет не о поиске принципиально нового сырья, а об интеграции уже известных решений в практику.
9: Результатом
0: станет то, что все наружные

до отметки 41,9 градуса Цельсия. Экстремальная жара вновь спровоцировала бурные дискуссии о том, как изменить городскую среду, чтобы сделать знойные дни хоть сколько-нибудь выносимыми. О том, какие меры действительно работают, рассказывает эксперт фонда партнерства по климатической адаптации городов Магдалена Мацикова. Наибольший эффект приносят решения, которые на первый взгляд кажутся удивительно простыми. Эффективнее всего окружающую среду охлаждает вода в сочетании с живой природой. Именно поэтому эксперты все чаще говорят о так называемой синей-зеленой инфраструктуре, единой системе городского озеленения, которая должна пронизывать наши жилые массивы. И слово «должна» здесь ключевое. В условиях меняющегося климата потребность в ней будет только расти. Физика процесса проста. Вода великолепно поглощает тепло и при испарении переносит его в верхние слои атмосферы. Деревья и кустарники активно помогают этому процессу, усиливая испарение, а вдобавок создают спасительную тень. В итоге мы имеем дело с мерами, которые просты лишь в теории, но требуют колоссальных усилий при реализации в масштабах современного города. Комментирует Магдалена Мацикова. Уличные деревья, фонтаны и распылители тумана не меняют климат всей планеты, но спасают горожан от зноя здесь и сейчас. Они создают островки прохлады, где дышится намного легче. Однако для сильного охлаждения всего города нужны не отдельные деревья, а огромные парки. Реализация такого рода проектов, однако, сопряжена со множеством проблем, указывает эксперт фонда партнерства. Главное из них – это то, что мы привыкли строить города так, чтобы вода уходила из них как можно быстрее. Мы буквально сливаем ее в канализацию, чтобы защитить здания и дороги. У нас просто нет привычки задерживать влагу в городской черте. Да, современные технологии уже позволяют это делать. Мы знаем, как правильно высаживать деревья в мегаполисах, но перелом в сознании и подходах происходит крайне медленно. Согласитесь, вряд ли кто-то станет перекапывать улицу только ради того, чтобы внедрить там климатические инновации. Как правило, такие решения удается интегрировать лишь во время плановой реконструкции. В таком случае важен системный подход. Необходимо внедрять специальные защитные конструкции для подземной части растений. Это обязательно, чтобы корневая система деревьев могла развиваться по соседству с плотным лабиринтом подземных коммуникаций, о существовании которых обычные прохожие даже порой не догадываются. В какой степени растет интерес городов и муниципалитетов к подобным мерам? Ну а вот тут у меня однозначного ответа нет. С одной стороны, интерес безусловно растет, но специфика экстремальной жары в том, что это самая очевидная и в то же время самая невидимая угроза. В отличие от наводнений или торнадо, когда стихия наносит сокрушительный удар на глазах у всех и люди сразу бросаются на помощь, зной подкрадывается незаметно. Из-за этой обманчивой незаметности наша реакция часто не соответствует реальному масштабу опасности. Да, я вижу, что большинство городов пытается как-то готовиться и внедрять сине-зеленые решения. Успешных примеров уже немало. Но с другой стороны, у нас до сих пор отсутствуют полноценные планы кризисного реагирования на случай экстремально знойных периодов. Я знаю, что в этом направлении сейчас пытается двигаться Прага. Мы также сотрудничаем с властями города Гданин. Это один из самых уязвимых регионов, поскольку температура там растет быстрее всего в Чехии. Однако аналогов, например, классических противопаводковых планов на случай аномальной жары у нас до сих пор нет. Если говорить об оперативном управлении городом непосредственно во время пиковых температурных нагрузок, мы, к сожалению, подготовлены крайне слабо. Замечает Магдалена Мацикова. Свою главную задачу фонд партнерства видит в том, чтобы помогать городам переходить от разовых мер к комплексному стратегическому планированию. Чтобы доказать эффективность эко-решений на практике, проводится даже ежегодный конкурс. Этот проект решает сразу несколько важных задач, собирает базу данных готовых климатических проектов,
объектов, от городской застройки до восстановления природы, предоставляет инструкции, ведь база содержит сметы, чертежи и отчеты для каждого желающего, мотивирует, так как реальные чешские примеры доказывают, что изменения возможны и служат готовым руководством для инвесторов и мэрий. Если говорить о системном подходе к городскому озеленению, то

Здесь отличным примером может послужить город Увалы. Ранее я уже упоминала Прагу, но концептуально изменить подход к зеленым зонам удалось также в Брно и Олумоуце. Там набережные реконструировали и превратили в современные, приближающиеся к природным общественные пространства. При этом не отстают и совсем небольшие населенные пункты, например, Руприхтов в регионе города Вышков. Там потрясающе обустроили сквер на центральной площади. Его спроектировали так, чтобы дождевая вода стекалась туда, постепенно впитывалась в почву и естественным образом питала всю местную зелень. Обращает внимание эксперт по климатической адаптации городов Магдалина Мацикова. И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков сегодня в нашем подкасте. От тяжелых бригад до истребителей F-35. На какое вооружение делает ставку новый генштаб Чехии? Опасная мягкая сила Кремля. Зачем Путин отправил в Чехию нового посла и кто ей противостоит?
2: Цель акции была поприветствовать нового посла и рассказать ей о том, какие ценности мы разделяем. Нет путинской пропаганды, что Российский дом науки и культуры – это шпионское гнездо путинского государства, что Россия – это террористическое государство. Кремле убийцы, и те, кто работают на Кремль, являются убийцами тоже.
0: Почему чехи умеют изобретать, но не умеют продавать? Главная боль нашего бизнеса. И Чехия плавится от зноя. Как спасти города от экстремальной жары? Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International международного вещания чешского радио. 1 июля 2026 года пост начальника Генерального штаба армии Чешской Республики официально занял генерал-лейтенант Мирослав Главач. Его военная карьера, начавшаяся еще в 1980-х годах, охватывает широкий спектр командных и штабных должностей, преимущественно в артиллерии и сухопутных войсках, а последние 3 года он служил первым заместителем своего предшественника Карла Рехки. Вступая в должность, Главач обозначил ключевые векторы своей работы – завершение формирования тяжелой механизированной бригады и коренная модернизация системы противовоздушной обороны страны. О том, как именно смена военного руководства и новые геополитические вызовы повлияют на оборонную стратегию страны, в эфире чешского радио оценил известный военно-политический эксперт, бывший начальник Генерального штаба Чехии и профессор университета ЦЕРВА Ири Шедивый. Необходимо понимать, что перед вооруженными силами Чешской Республики стоит долгосрочная задача продолжить модернизацию, которая в прошлые годы замедлялась из-за нехватки финансирования. И, конечно, одновременно это связано с тем, как меняется ситуация в сфере безопасности. Как правило, говорят об Украине и российской угрозе, но также, разумеется, и о том, что Соединенные Штаты именно из-за изменения обстановки в сфере безопасности часть своего внимания переносит за пределы Европы.
3: Наши час своей позорности мимо Европы.
0: Говорит Ири Шидивый.
3: На другую сторону, правда, эти изменения подминки будут вызывать...
0: В принципе, это логичное назначение, сохраняющее преемственность в руководстве. Но есть и другая сторона медали. Изменившиеся внешние условия в любом случае потребуют новых подходов. Период службы каждого военачальника уникален и отмечен своей спецификой. Генералу Главачу придется работать в условиях, когда требования к самостоятельности европейских армий резко возрастут именно из-за снижения оборонной роли США на континенте. Среди главных приоритетов нового начальника Генштаба названо развитие ПВО и завершение формирования тяжелой бригады. Насколько этим планам отвечает развитие артиллерии? Развитие артиллерии полностью отвечает современным требованиям. Наша общая проблема заключается в том, что под влиянием ярких видеокадров из зон боевых действий мы часто впадаем в иллюзии. Нам кажется, будто характер войны изменился полностью, но на практике артиллерия по-прежнему остается одним из самых фундаментальных и мощных средств огневого поражения. К слову, генерал Главач по своему первому военному профилю артиллерист, так что эта сфера ему глубоко понятна и близка. Современная армия не может позволить себе недооценивать или урезать какой-либо отдельный род войск. Технологии развиваются циклично. Сначала один сегмент резко вырывается вперед, а затем остальные подтягиваются к его уровню. Однобокое увлечение чем-то одним в ущерб остальному неизбежно обернется тяжелыми последствиями в будущем. Безусловно, сейчас мы наблюдаем мощный феномен беспилотных систем, которые частично берут на себя функции артиллерии, однако они не заменяют ее. Что на практике означает создание многоуровневой интегрированной системы противовоздушной и противодронной обороны, которая объявлена одним из главных приоритетов армии?
3: Это не та система противовоздушной обороны, которая захватывает
0: Прежде всего, это означает, что противовоздушная оборона, включающая в себя множество различных элементов, должна строиться как единый монолитный комплекс, где все компоненты работают в связке. Нельзя допускать ситуации, когда отдельные технологии или эшелоны обороны действуют изолированно друг от друга. Эта система должна быть непрерывной, начиная от самых низших рубежей, то есть противодронных средств, перехватывающих цели на высоте около 300 метров, и заканчивая максимальными дистанциями, на которые способны работать наши вооружения. Например, сегодня основу этого контура составляют закупаемые нами зенитно-ракетные комплексы «Спайдер». Однако в чешской армии есть амбиции по приобретению ракетных систем еще большей дальности. И главное, вся эта архитектура должна быть тесно интегрирована с военно-воздушными силами. В эту экосистему ПВО теперь будут внедряться и новые истребители пятого поколения F-35, которые сами по себе являются мощнейшим элементом противовоздушной обороны и воздушного контроля. Взаимосвязь всех этих платформ и станет главным вызовом на ближайшие годы. Освоение самолетов F-35 и новых ракетных комплексов потребует от наших военнослужащих колоссальных усилий, гибкости мышления и оперативной изобретательности. Считает Ири Шидивый, военно-политический эксперт, в прошлом также начальник генерального штаба. Число 12 финалистов премии Европейского патентного агентства впервые пробилась команда из Чехии. Страну представлял изобретатель Ян Чмелик со своей командой и их уникальной технологией «Наноспайдер», предназначенной для промышленного производства нановолокон. Премией Европейское патентное агентство оценивает передовые инновации, способствующие технологическому прогрессу. Исторические первая попытка участия чешских инноваторов в упомянутом конкурсе, однако, престижного диплома не принесла. Чего не хватило чешской технологии «Наноспайдер» для успеха? Слово Любушу Кречи, шеф-редактору информационного портала «ЧекКранч». Это целый комплекс различных факторов и характеристик. Во-первых, продукт, который компания разрабатывает и продает, должен быть не просто уникальным. Он должен быть полезным и выполнять функцию, на которую действительно есть спрос на рынке. Во-вторых, и это одна из главных слабостей чешских компаний, продукт должен быть коммерчески и маркетингово успешным. О чешском бизнесе и стартапах всегда говорят одно и тоже. Мы умеем отлично разрабатывать, придумывать и конструировать, но нам не хватает того, что прекрасно получается, например, у американцев – умение себя продать. Нужно уметь создать вокруг продукта красивую историю, быть гибким, порой даже агрессивным и настойчивым. Нужно гореть своим продуктом и искренне стремиться к успеху в огромных масштабах, на глобальном уровне. Именно эти вещи в итоге оказываются самыми важными. Эксперты также обращают внимание на то, что отечественным стартапам не удается привлекать достаточно капитала на более поздних стадиях развития. Проблема связана скорее с маркетингом или дело в ограниченном выборе инвесторов. Проблема скорее в ограниченном выборе инвесторов, хотя, конечно, это в определенной степени сообщающиеся сосуды. В целом, это беда всей Европы. Если посмотреть на приток денег от так называемых венчурных инвесторов, которые вкладываются в стартапы, и сравнить Европу с Америкой или, к примеру, сделать перерасчет на душу населения с Израилем, то наши показатели окажутся гораздо скромнее. Америка в данном плане намного динамичнее и агрессивнее. Там сконцентрирован огромный капитал, поскольку отлично функционируют финансовые рынки и фондовые биржи. Стартапам там гораздо проще выйти на биржу, чтобы инвесторы могли зафиксировать прибыль и выйти из проекта. Да и сама среда там изначально больше ориентирована на бизнес, ведь это единый огромный рынок. Европа же, очевидно, до сих пор и близко не настолько едина, как США. Плюс играет роль сама традиция этой стартап-динамики. Быстро что-то запустить, а если дело не пошло, закрыть и тут же начать новый проект. Это не самые осязаемые элементы, но они играют колоссальную роль в динамике бизнеса. И в этом отношении Америка и Израиль ушли гораздо дальше, чем Европа. Анализирует ситуацию главный редактор информационного портала TechCrunch. Помочь расшевелить сегмент стартапов в Чехии, по мнению Любуша Креча, способен новый разрабатываемый закон. Это определенно шаг в правильном направлении. Речь идет о давно назревших изменениях. Во-первых, нужно упростить выдачу опционов для персонала. Молодые компании просят об этом давно. Это позволит вместо огромной зарплаты на стартапе предлагать сотрудникам небольшую долю в бизнесе. При продаже компании человек получит свою часть прибыли, а стартап сможет на равных конкурировать за кадры с крупными фирмами. Во-вторых, активно обсуждается 28-й режим – единый упрощенный формат регистрации компании в ЕС. Это два самых ожидаемых шага на рынке. Конечно, важны и другие меры – налоговые вычеты, поддержка исследований и разработок. Но именно реформа опционов и упрощенная регистрация внутри ЕС помогли бы сильнее всего.
4: Это два кроки, которые бы помогли правду годне.
0: В рамках Европы, согласно рейтингу, Чехия занимает 15 место. Есть ли у нее шансы укрепить свои позиции хотя бы в рамках 27 стран Евросоюза и догнать, к примеру, Эстонию, Литву или Германию? Или же ее тормозит ограниченность местного рынка? В Эстонии живет примерно столько же людей, сколько в одной только Праге, так что дело тут точно не в размере рынка. И это как раз подтверждает мою мысль. Мы крепкие середнячки, но у нас определенно есть потенциал расти дальше. У нас появляется много качественных компаний и людей с отличными идеями, особенно в Праге, Брно и вокруг крупных вузов. Но многих отпугивают неприятные бюрократические преграды на пути, либо они бросают дело после первой же неудачи. Так что все часто упирается именно в менталитет. Если мы его изменим, то точно сможем подняться выше, стать намного агрессивнее и динамичнее. Я уверен, что здесь далеко не все потеряно. Уверен главный редактор информационного портала CzechCrunch Любош Креч. Анечка, отправляйся домой. С таким лозунгом пикетчики Пражского российского антивоенного комитета собрались в четверг в чешской столице у штаб-квартиры дип-представительства Российской Федерации. Призыв адресован новому российскому послу Анне Пономаревой, недавно передавшей главе Чехии свои верительные грамоты. В пикете приняли участие русские, чехи, украинцы и белорусы. То есть те, кто, как подчеркнуто в главном постулате антивоенного комитета, безусловно осуждает путинскую агрессию против Украины. Выступавшие во время непродолжительной демонстрации участники преднамеренно говорили исключительно на чешском языке, чтобы любому прохожему было ясно, что происходит у стен российского посольства.
5: Фразы «соу в Кремле». Где ж працуете с ними, так сте такие фразы. Просим вас,
0: В Кремле сидят убийцы. Если вы работаете вместе с ними, то вы тоже убийцы. Убирайтесь из Чешской Республики. Озвучил главное требование к новому российскому послу представитель Пражского российского антивоенного комитета, художник, активист и организатор фестиваля «Культурас» Антон Литвин.
6: Название придумал Ваня Преображенский, за что я ему очень благодарен, потому что, мне кажется, название, что называется, не в бровь, а в глаз.
7: И название, и сама, собственно, акция направлена на конкретного человека, посла, нового посла Российской Федерации в Чехии, Анну Пономареву. Все знают, что в 68 году был чешский слоган «Беж дому Ивана», и мы его переиграли на женский род, да, конкретно к новому послу. Опасность нового посла заключается в том, что она прекрасно, в отличие от предыдущих, она прекрасно знает чешский язык, чешскую историю, чешскую культуру, и в тот смутный период, который сейчас проживает Чехия в связи с, как говорят в чешских сетях, коричневой коалицией, новым правительством, это все довольно чревато серьезным расколом общества и, более того, работой путинской пропаганды на тех, кто голосовал за оно за мотористов и за партию прямой демократии. Это абсолютно их аудитория, и Путин прекрасно понимает, ну, конечно, не лично он, его политтехнологи, прекрасно понимает, что сейчас отличный момент для того, чтобы вновь вернуть российские интересы в Чехию и начать возвращать российское влияние в политику и в бизнес. Что касается цели акции, то цель акции была поприветствовать нового посла и рассказать ей о том, какие ценности мы разделяем, почему мы уехали из России и на чьей стороне мы стоим. Поэтому были подготовлены плакаты «Нет путинской пропаганде», что Российский дом науки и культуры – это шпионское гнездо путинского государства, что Россия – это террористическое государство, что мы стоим на стороне Украины, слава Украине, что в Кремле убийцы и те, кто работают на Кремле, фактически являются убийцами тоже.
0: Подчеркивает Антон Литвин. Политолог Иван Преображенский напоминает, что нынешний российский посол работал в Чехии в тот же период, когда здесь в качестве сотрудника Росатома находился Вадим Титов, глава специально созданного Владимиром Путиным Управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству, отвечающие за российскую мягкую силу.
8: Они вместе организовывали здесь уже тогда акции. Они вывозили русскоязычных и чешских детей, граждан Чехии, в разнообразные, я бы так назвал, образовательные мероприятия. И как они их там образовывали, мы можем себе представить уже тогда. Сейчас, скорее всего, это будет в гораздо больших масштабах. И совершенно очевидно, что Кремль отправил ее сюда. Она много лет хотела этого и не была назначена на этот пост. А теперь назначена, потому что Кремль надеется на то, что политические изменения в Чешской Республике, которые происходили в последние годы, дают ему надежду на то, что он сможет всерьез влиять на политику Чехии, в том числе политику Чехии в отношении Украины, а в том числе политику Чехии в отношении Европейского Союза. К счастью, пока эти надежды не выглядят обоснованными, и после политических изменений, после смены правительства, правительство Чехии, по крайней мере, Министерство иностранных дел по вопросу Украины и России занимает абсолютно адекватную, как кажется, по крайней мере, позицию. И, соответственно, очень надеемся на то, что Чехия и дальше не будет воспринимать якобы дружественные действия со стороны нового российского посла как в реальности дружественные, а будет понимать, что этот человек прислан сюда для того, чтобы так же, как во многих странах это происходило, расколоть чешское общество, стравить между собой разные политические, возрастные и так далее группы. И в хаосе и страхе, который очень хорошо умеет создавать путинская Россия, пытаться ими манипулировать.
0: Говорит политолог Иван Преображенский. Как такого рода попыткам манипулирования может противодействовать Пражский российский антивоенный комитет?
8: У нас, к сожалению, достаточно немного средств. Это публичные акции, это просветительская деятельность, это, если к нам будут обращаться, это консультирование чешских общественных политических деятелей о том, как может выглядеть подобное влияние, как оно, собственно, выглядело на последних выборах, когда Россия достаточно откровенно поддерживала уже отдельные политические силы внутри Чехии. И к чему главное это может привести, потому что последствия такого влияния очень хорошо видны по войне в Украине, по ситуации в Армении сейчас, на самом деле по ситуации в соседней Словакии. Надеюсь, что Чехия понимает этого, боится этого не хочет и будет прислушиваться в том числе и к нашим советам. Советовать — это все, что мы можем. Мы не можем указывать Чехии, мы тоже здесь, в общем, гости. Ну, естественно, коммуницируем и с чешскими медиа, и с чешскими организациями. Вопрос в том, что после начала полномасштабной агрессии активность, надо честно сказать, россиян серьезно снизилась. Если в начале войны возмущение российской полномасштабной агрессии было настолько сильно, что выходили тысячи, то сейчас выходят десятки людей, а большинство просто старается любым способом дистанцироваться от российской политики и от России. Но получить чешское гражданство они уже не могут в связи с изменениями в законодательстве, которое провело предыдущее правительство. Но я думаю, что большинство россиян россиян по-прежнему, которые находятся в Чехии, не поддерживают российскую политику. И если бы они увидели, что у них действительно есть окно возможностей каким-то образом призвать чехов и получить ответную реакцию, то массовые акции были бы гораздо более массовыми. Они выгорели и устали, они не верят в то, что они могут на что-то сейчас повлиять. Прямо скажем, ну, сейчас кроме общественных организаций, в настоящий, по крайней момент, в Чехии нет никого, кто бы готов был коммуницировать с российскими оппозиционерами, даже с учетом того, что Чехия оказывает, конечно, по-прежнему очень большую поддержку.
0: Обращает внимание политолог Иван Преображенский. Ученые Чешского технического университета в Праге разрабатывают новые способы применения технической конопли в строительной сфере. В лабораторных условиях они тестируют различные плиты, блоки и изоляционные материалы, которые в будущем смогут дополнить привычный ассортимент стройматериалов. Итогом работы должен стать демонстрационный дом, на котором ученые проверят их свойства на практике. В основе нового блока не бетон или песок, а полностью растительное сырье. Как объясняет сотрудник университетского центра энергоэффективных зданий Барбара Лосата. Одним из компонентов технической конопли является костра, одревесневшие части стеблей. В первую очередь у конопли перерабатывается стебель. Это самая востребованная часть растения. А костра же это более или менее отходы, с которыми коноплеводы порой не знают, что делать. Сейчас в лаборатории циклического строительства изучают, как превратить эти отходы в полноценные строительные элементы. Барбара Волосата демонстрирует один из таких образцов.
9: Тварница, которая власне уделана.
0: Вот, например, это строительный блок. Он похож на бетон, то есть конопляный бетон. Это одревесневшие части стеблей, смешанные со связующим веществом, которые можно использовать как строительный материал, как конструктивный элемент. Но из стебля можно делать также и теплоизоляцию, которая уже является прочно закрепившимся товаром на рынке.
9: Заведенные првки,
0: созданная из конопли теплоизоляция по своим свойствам не уступает классической минеральной вате из базальтового волокна. При этом само растение обладает огромным экологическим потенциалом. По словам исследователей, это возобновляемый локальный ресурс, который, в отличие от того же рапса, не истощает, а улучшает почву. К тому же, необходимая для производства биомассы растет гораздо быстрее, чем древесина. Хотя прессованных плит из конопли на рынке пока нет, ученые активно работают над этой задачей. Это варианты, на которых мы будем сосредотачиваться. Мы постараемся определить их пользу и технические свойства, чтобы затем помочь им закрепиться среди других стандартных продуктов на рынке. Подчеркивает Волосата. Конечная цель проекта – выйти за пределы лаборатории и построить полноценный демонстрационный дом, чтобы проверить материалы в реальных условиях. Якуб Дивиш из лаборатории устойчивого строительства поясняет, что речь идет не о поиске принципиально нового сырья, а об интеграции уже известных решений в практику. Результатом станет то, что все наружные стены, крыша и пол будут сделаны из технической конопли. Степень дилитализации и количество использованных конопляных материалов – это, конечно, вопрос исследований. Перед нами стоит еще несколько вызовов, с которыми предстоит справиться. Мы твердо верим, что нам это удастся. Цель – показать, что из конопли можно строить стандартным способом. В этом здании авторы проекта намерены детально протестировать, как новые экоматериалы справляются с нагрузками и удерживают тепло. В Чехии побит абсолютный температурный рекорд. 28 июня 2026 года в городке Доксаны в области Литомерец столбики термометров поднялись до отметки 41,9 градуса Цельсия. Экстремальная жара вновь спровоцировала бурные дискуссии о том, как изменить городскую среду, чтобы сделать знойные дни хоть сколько-нибудь выносимыми. О том, какие меры действительно работают, рассказывает эксперт фонда партнерства по климатической адаптации городов Магдалена Мацикова. Наибольший эффект приносит решения, которые на первый взгляд кажутся удивительно простыми. Эффективнее всего окружающую среду охлаждает вода в сочетании с живой природой. Именно поэтому эксперты все чаще говорят о так называемой сине-зеленой инфраструктуре, единой системе городского озеленения, которая должна пронизывать наши жилые массивы. И слово «должна» здесь ключевое. В условиях меняющегося климата потребность в ней будет только расти. Физика процесса проста. Вода великолепно поглощает тепло и при испарении переносит его в верхние слои атмосферы. Деревья и кустарники активно помогают этому процессу, усиливая испарение, а вдобавок создают спасительную тень. В итоге мы имеем дело с мерами, которые просты лишь в теории, но требуют колоссальных усилий при реализации в масштабах современного города. Комментирует Магдалена Мацикова. Уличные деревья, фонтаны и распылители тумана не меняют климат всей планеты, но спасают горожан от зноя здесь и сейчас. Они создают островки прохлады, где дышится намного легче. Однако для сильного охлаждения всего города нужны не отдельные деревья, а огромные парки. Реализация такого рода проектов, однако, сопряжена со множеством проблем, указывает эксперт фонда партнерства. Главное из них – это то, что мы привыкли строить города так, чтобы вода уходила из них как можно быстрее. Мы буквально сливаем ее в

0: лабиринтом подземных коммуникаций, о существовании которых обычные прохожие даже порой не догадываются. А в какой степени растет интерес городов и муниципалитетов к подобным мерам?
1: Я на то
0: Ну, а вот тут у меня однозначного ответа нет. С одной стороны, интерес, безусловно, растет. Но специфика экстремальной жары в том, что это самая очевидная и в то же время самая невидимая угроза. В отличие от наводнений или торнадо, когда стихия наносит сокрушительный удар на глазах у всех, и люди сразу бросаются на помощь, зной подкрадывается незаметно. Из-за этой обманчивой незаметности наша реакция часто не соответствует реальному масштабу опасности. Да, я вижу, что большинство городов пытается как-то готовиться и внедрять сине-зеленые решения. Успешных примеров уже немало. Но, с другой стороны, у нас до сих пор отсутствуют полноценные планы кризисного реагирования на случай экстремально знойных периодов. Я знаю, что в этом направлении сейчас пытается двигаться Прага. Мы также сотрудничаем с властями города Гданин. Это один из самых уязвимых регионов, поскольку температура там растет быстрее всего в Чехии. Однако аналогов, например, классических противопаводковых планов на случай аномальной жары у нас до сих пор нет. Если говорить об оперативном управлении городом непосредственно во время пиковых температурных нагрузок, мы, к сожалению, подготовлены крайне слабо. Замечает Магдалина Мацикова. Свою главную задачу фонд партнерства видит в том, чтобы помогать городам переходить от разовых мер к комплексному стратегическому планированию. Чтобы доказать эффективность эко-решений на практике, проводится даже ежегодный конкурс. Этот проект решает сразу несколько важных задач. Собирает базу данных готовых климатических проектов от городской застройки до восстановления природы, предоставляет инструкции, ведь база содержит сметы, чертежи и отчеты для каждого желающего, мотивирует, так как реальные чешские примеры доказывают, что изменения возможны и служат готовым руководством для инвесторов и мэрий. Если говорить о системном подходе к городскому озеленению, то здесь отличным примером может послужить город Увалы. Ранее я уже упоминал о Прагу, но концептуально изменить подход к зеленым зонам удалось также в Брно и Улумоуце. Там набережные реконструировали и превратили в современные, приближающиеся к природным общественные пространства. При этом не отстают и совсем небольшие населенные пункты, например, Руприхтов в регионе города Вышков. Там потрясающе обустроили сквер на центральной площади. Его спроектировали так, чтобы дождевая вода стекалась туда, постепенно впитывалась в почву и естественным образом питала всю местную зелень. Обращает внимание эксперт по климатической адаптации городов Магдалина Мацикова. И на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст русской службы Radio Prague International. Отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Не забывайте о нашем Фейсбуке и Телеграм-канале. Спасибо за внимание. С вами прощается Антон Каймаков.